0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное. Нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг. Девятое.
2: Девятое.
3: Июля.
4: В Москве 4 часа утра.

0: Mm-hmm. Это на самом деле матрица существует. Матрица, это правда. Матрица, матрица, матрица. Не держи меня. Отпустите меня, блядь.
1: Радио Анонимус.

0: дальше банку сюда. Кажется, отлично. Самое оно.
1: Радио Анон FM.
0: Невероятно, потрясно, обалденно.

Lottie.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Девятое.
1: Девятое.
3: Июля.
0: Июля.

طبعا لا تخافيش عليه ما صار اسمعك نار.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 9 июля.
2: Июля.
3: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый. Левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

Первое упражнение – подтягивание. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

Наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Крепнут, дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.

Опустите руки вверх, держите стоп. Опустите руки, выдохните. Еще раз. Стоп. Выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к сложным процедурам. Всего хорошего.

Все лучше разбираются в том, где их действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизаторские цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
0: Девятое.
3: Девятое. Июля. Июля.
4: Опять бред какой-то, блядь. А? Чё? Блядь, уже 8, я на работу.

We gonna rock the place.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: Девятое.
1: Девятое.
4: Июля. Июля.
5: В Москве 9 часов утра.

Еще один часто задаваемый вопрос. Когда я был там один, думал ли я о том, что мне конец? Да, думал, конечно. И вы должны знать, что это может произойти с любым из вас. Это космос. Он недружелюбен. В какой-то момент все полетит к черту. Все полетит к черту, и вы скажете, вот и все. Мне конец. Можете или смириться с этим, или бороться. Вот, собственно, и все.

Ale šest někam. Встретимся в другой жизни. Ты будешь моим заклятым врагом, и я тебя не пощажу.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершения не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты, самоотверженный герой, образец человека и победитель, а я кругом виноватый взбесившийся робот? Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

socialismo y comunismo. ¡Sí!

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Девятое.
2: Девятое.
1: Июля.
2: Июля.
3: В Москве 11 часов.

0: Я.
1: Тась, не делать!
0: Янг Срани.
2: Это музыка для вашей тусовки, ребята.
0: Ох,
1: ой,
0: много.
1: Девчонки, вчера такую клизму сделали в больнице, пиздец, до сих пор очко рвет. Да пержу не могу, сейчас обосрусь, короче, пацаны, где толкан есть?
0: Обосрали.
1: Да не ребенок, я сейчас обосрусь, малыша надо высушить, как

Девчонки, есть бумажка, что-нибудь такое? Ой, не могу. Может, есть? Вон в сумке что-нибудь есть? Да потереться надо, девчонки, на работу иду.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Четверг.
2: Четверг.
1: Девятое.
3: Девятое.
0: Июля.
3: Июля.
4: В Москве 12 часов.
5: О, бля, какой же ты мудак, бля.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention-whoring является сам attention-whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Не убиться бы.
3: Приходите в гости к нам поскорее.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
2: Девятое.
0: Девятое.
3: Июля. Июля.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

возникающие в нелинейных системах структуры имеют разные имена. Физики называют их автоструктурами, биофизики – автоволнами, другие ученые – диспотивными структурами. Но все эти структуры – суть проявления общих законов природы. Да и мы с вами тоже являемся структурами, целостность которых поддерживается за счет притока энергии и динамических процессов, протекающих внутри нас и окружающей нас природе.

многократно пытались найти путевую нить в этом калейдоскопе событий. Янус, хранитель ключей от границы хаоса и порядка. Аллегория вечного развития. Лицо старца, обращенное в прошлое. И лицо юноши, устремленное в будущее.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
3: 9 июля.
2: Июля.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: ли все это?
1: Не забудьте про домашнее задание.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: Девятое.
0: Девятое.
1: Июля. Июля.
5: Передаем сигналы точного времени! Начало шестого сигнала соответствует!

0: жилья.
1: Дверь не сделал, блядь.
2: Радио Анонимус.
1: Дверь не сделал, блядь.

0: listen to it.
1: Here.
0: I'm not going anywhere else. So I try and

100.

0: Дерьмо, подумал он. Минуло еще одно хреново тысячелетие.
1: Радио Анонимус.
2: You may remember this.

0: Ебать, долой уныние! Долой уныние все! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние!
1: Радио Анонимус. Мы доставляем.

Ты не чай, мы ловим языком небесные снежинки. Безумен мир, но пока идет эфир, слушает и слышит душа. Время не вода, время — это вайбовый ландшафт. Не унывай, мой друг, хандря и кликай на дохлые линки. Время не вода, время чистить апельсинки.

кантата и прогремит с прошедшим временем прощанье. Набрякнут густотой печали облака, и ты опустишь взор, не в силах выдержать страданий. Набрякнут густотой печали облака, но вдруг возьмет тебя за руку теплая рука. Набрякнут.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
0: Девятое.
3: Девятое.
2: Июля.
1: Июля.
4: 17 година. Година за годиною. Так и вік зійде.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: 送借的。
1: 你仲记唔记得？你以前问过我，有咩我唔借嘅？我都谂咗好耐，而家我先知道，原来有啲嘢我永远都唔会借俾人。
2: Ты чё, долбоёб, сука? Какой же ты боц, блядь? Когда ты умрёшь, сука, ты такой альпаран, блядь. Я ненавижу тебя, ты полный баран. Я смотрю на тебя, что ты пишешь, что ты делаешь.

Умри после меня, ладно? Мне плевать, что с тобой будет. Куда ты уедешь, как загубишь жизнь?

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 9.
2: 9 июля.
3: Июля.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
1: Четверг.
2: Девятое.
0: Девятое. Июля.
2: Июля.
3: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: «Аллилуйя!» — благодарственно испустил раввин глубокий вздох из расширившейся груди, встав теперь во весь рост на пороге и вглядываясь в то, что явилось его взору.
1: На радио «Анонимус».

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг. Четверг.
3: Девятое. Девятое. Июля.
4: Июля.
5: В Москве 23 часа. Блять, уже и спать пора, если вы раб, а то завтра не встанете.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
0: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

0: Я не понял, вы что-то, блядь, легко, когда вы всему хуйне относитесь? Вы что, мальчики, охуели, что ли, блядь? Вы еще с ними стали, никуда не ушли! Че, блядь, воздух свободы, желудок щекотал! Я, блядь, защекочу, нахуй! Вы меня, сука, за вам все пойдете, блядь!
1: Радио Анонимус.

«Уи» — это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был «Уи». Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
2: Пятница. Десятое.
3: Десятое.
1: Июля.
4: Июля. В Москве полночь.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня, сегодня.
1: Пятница. Пятница.
2: Десятое.
3: Десятое. Июля.
4: Український час, друга година ночі. У Києві не женись, а в ромнах коней не міняй.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Пятница.
0: Пятница.
2: Десятое.
3: Десятое.
4: Июля.
3: Июля.
5: В Москве 3 часа ночи.